0: Open Fabrica.
1: Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера. Не верю еще раз!
2: Именно сегодня на Мосфильме.
3: Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».